0: добрых пожеланий, музыкальному признанию от группы «Майя Мишель, ты мне нравишься» для тех, кто настроен на нашу частоту и слушает нашу радиостанцию.
1: Радио «Пурга».

0: Нефтая.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1580 год. Одинокий остров.
5: Слышь, ты же губернатор острова-то.
6: Я.
5: 100 000 в 10-й степени черти. Я славный пират Фрэнсис Дрейк. Деньги на бочку.
6: Ну вы уже у нас были. А пираты дважды не грабят.
5: Что, я? Да не может быть.
6: Да.
5: Да я все время плыл только вперед. Хотя...
4: Так, 26 сентября 1580 года английский пират Фрэнсис Дрейк внезапно осознал, что только что завершил кругосветное плавание.
5: Ну вот, а теперь тогда, в честь завершения нашего кругосветного путешествия, с тебя причитается, губернатор, в двойном размере.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: вас, поэтому слушайте радио «Пурга» и будьте в курсе событий.
1: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Инженер собирал устройство, которое должно было записывать сердцебиение. Но случайно поставил не ту деталь. Прибор начал выдавать странные электрические импульсы. Инженер вдруг понял, этот ритм может заставить сердце биться. Так появилась одна из первых практичных конструкций имплантируемого кардиостимулятора. В студии Борис Медведев сегодня история ошибки, которая оказалась крайне полезной. Середина 1950-х. Инженер Уилсон Грейбач работает над устройством, которое должно записывать звуки и сигналы, связанные с сердцебиением. Задача вполне конкретная, но во время сборки происходит маленькая ошибка. Грейбач тянется за резистором нужного сопротивления, но случайно берет другой. На первый взгляд, обычная ошибка при сборке схемы. Только после включения происходит кое-что странное. Устройство начинает выдавать электрический импульс. Пауза, еще один импульс, пауза и снова. Получается ритмичная последовательность. Грейбач смотрит на схему и понимает, этот ритм очень похож на работу сердца. И у него возникает совершенно другая идея. А что, если такую схему использовать не для записи сердцебиения, а наоборот, для его поддержания? В то время проблема была серьезной. При некоторых нарушениях сердечной проводимости сердце могло переставать получать нормальные электрические сигналы для сокращений. Внешние устройства, способные стимулировать сердце, существовали, но они были большими, неудобными и совсем не подходили для постоянного использования, уж тем более внутри организма. Главный герой объединяется с хирургом Уильямом Чардеком и другими специалистами. Они начинают испытания. В 1958 году устройство впервые успешно заставляет сердце собаки работать в заданном ритме. И вот здесь начинается инженерная гонка. Первые версии были далеко не идеальными. Главная проблема – питание. Батарея должна была быть достаточно маленькой, но при этом обеспечивать работу устройства продолжительное время. Сам генератор тоже необходимо было защитить от воздействия жидкости внутри организма. Грейбач продолжает переделывать конструкцию. Он даже собирает первые экземпляры вручную в мастерской рядом со своим домом. В итоге появляется достаточно компактное устройство, которое уже можно имплантировать человеку. В 1960 году кардиостимулятор конструкции Чардека и Грейбача имплантируют 77-летнему пациенту. Это становится важным этапом в истории имплантируемых кардиостимуляторов. Причем на этом Грейбач не остановился. Позже он разработал более долговечный источник питания для таких устройств – литий-ионную батарею. Именно продолжительная работа была одной из главных проблем первых имплантируемых моделей. Иногда случайно сдает тебе не готовое решение, она просто указывает дверь, которой ты раньше не замечал. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

теплые ладони, не хватает их сейчас тем, кто на улице на пробежке на кросс-нации, но они есть у нас в эфире. Невидимые, но те самые, которые обнимут вас тогда, когда вам очень нужно. Однажды, по крайней мере, так утверждает Слава, и это, мне кажется, очень удобное слово. Надежды есть, а точную дату никто не требует. Однажды разберемся в чувствах, однажды выберемся на юг. Но если с чувствами все непросто, то музыкальный отпуск я вам организую. Отправляемся с Чукотки в южную ночь без чемоданов и согласования с начальством. Единственное условие – рабочее место все-таки не покидать, если вы на работе. Ну и, конечно же, заняться чем-нибудь полезным и активным, потому

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня в меню фрикадельки в клюквенном соусе. Что нам для них понадобится? 600 граммов говядины, 40 граммов овсянки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, соль, черный молотый перец по вкусу и чайная ложка томатной пасты. Для соуса возьмем 100 граммов клюквы, 1 апельсин, острый соус табаско и столовую ложку меда. Как готовим? Мясо, лук и чеснок пропускаем через мясорубку. Овсянку измельчаем в блендере до состояния муки. Смешиваем фарш, формируем фрикадельки и обжариваем на сковороде или запекаем в духовке. Для соуса взбиваем клюкву в блендере, подогреваем, вливаем сок апельсина, слегка увариваем. Добавляем острый соус и мед. Подаем фрикадельки, полив соусом с петрушкой и отварным картофелем. Это идеальное сочетание. Пробуйте с удовольствием, друзья. Приятного вам аппетита. Услышимся в следующем выпуске.
0: Сели, поели.

хорошо, когда есть человек, который знает, как вас поддержать, чем размешить и какой чай налить. Сколько ложек сахара тоже, между прочим, важная подробность любви. Бурито и елка на радио Пурга на часах тем временем 12:50. С вами по-прежнему Арина Перепелкина. И я хочу, знаете, пожелать вам, чтобы в этот выходной нашлось время для самых близких. А если они далеко, позвоните. Иногда знакомая, ну как ты там, согревает лучше любого пледа. Ну а дальше братья Гая Азовс Бразерс будут согревать вас своей музыкой.

0: понравится.
1: Дайте мне обязательно еще один шанс, и вам понравится. Очередной час на радио Пурга. Нюша заново его завела. Ну, а я продолжу. 13.03 на студийных означает, что эта суббота продолжается, и мы с вами будем согреваться вместе. Начнем с казаков, которые делают хиты. Глядя на то, что за окном, несмотря на солнце, плюс 5 ощущается как плюс 2, хочется обязательно согреться. Поэтому не переключайтесь. Впереди вас ждет час музыки, хорошего настроения и моего присутствия.
2: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте типичности, когда типичные примеры категории наш мозг вспоминает и обрабатывает намного быстрее. Вас просят быстро назвать любую птицу. Вы сразу говорите «воробей» или «голубь», а не «пингвин» или «страус». Или вас спрашивают про мебель. Вы мгновенно представляете удобный диван или рабочий стол, а не пуфик или вешалку. Мозг здесь не ограниченный, он просто строит быстрые ярлыки для экономии времени. Типичный пример становится главным представителем всей группы. Нам не нужно перебирать все варианты в голове. Достаточно схватить самый узнаваемый и частый образ. Вот вам совет на день. Если хотите, чтобы вас точно и быстро поняли, то используйте самые типичные примеры. Говорите «красный, как яблоко», а не «красный, как айва». Это ускорит понимание. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто выбрал самый короткий путь к нужному образу. А мы с вами теперь знаем, типичные примеры активируются в памяти примерно на 200 миллисекунд быстрее, чем редкие или антитипичные.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

вам, кто он. Это звонкий его трек «Красота», и мне кажется, это тот самый момент, когда хочется добавить в свою жизнь красоты. Тем более, что, возможно, суббота же ведь на календаре, есть время свободное, и мне кажется, есть красота очень необычная. Оказывается, у безалкогольного пива есть плюсы для кишечной микрофлоры. В небольшом исследовании ее разнообразие увеличилось. Но это еще не доказательство пользы для здоровья. Как напиток после нагрузки, его тоже исследовали. Правда, записывать любое безалкогольное пиво в полноценные источники не стоит, но мне кажется, можно подумать над тем, что жидкость стала проще выпивать. Лучше выпить стакан воды и, конечно же, не спешите ее отменять. И маршрут диван-холодильник за тренировку не зачитываем, потому что нужно иногда заниматься собой. И поэтому предлагаю потанцевать под следующий трек. Это будет The Weeknd и Blinding Lights.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Очень часто, приходя в тренажерный зал, мы со временем настолько увлекаемся тренажерами, что забываем о главном. Для чего мы, собственно, там находимся? Тело делает. Ну да, но для этого не обязательно изобретать велосипед. Новое не всегда значит лучшее. Так что не кидайся в омут с головой, лучше налегая на классические упражнения старой школы. Главное, что эти техники проверены не только профессионалами, но и временем. К примеру, если ты редко вспоминаешь о становой тяге, исправляй дело. Это упражнение включает в работу практически все крупные мышцы. Один нюанс. Выполнять становую тягу нужно очень аккуратно. Помни, что даже небольшие огрехи могут привести к травме. Стандартно упражнение выполняется так. Корпус наклоняем вперед, спину выпрямляем, ноги чуть сгибаем в коленях. И главное, никакого прогиба в спине, тебе ведь не нужна лишняя нагрузка на позвоночные диски. Так что не поскупись и купи себе специальный тяжелоатлетический пояс. Не помешает.
0: Территория мужчин.
1: Как правило, с детства мальчиков приучают носить исключительно неброские и темные оттенки. Ведь тебе тоже мама говорила, что красное — это для девочек. Но не для тебя, будущего мужчины, защитника Отечества. Тогда с какой стати мужские журналы нет-нет, да и упомянут розовые рубашки, дескать, модно? Это в тренде. Как реагировать? Смотри на жизнь проще. Примеряй. Между прочим, в 18 веке дуэли проводились в розовых бархатных кафтанах. Так что долой стереотипы насчет мужских и женских цветов. Розовый цвет хорошо сочетается с базовыми, которые точно есть в твоем гардеробе. Бежевым, синим, белым, темно-зеленым, коричневым. Ну а самый универсальный предмет, который может быть выполнен в розовом цвете, это классическая рубашка. Строгий фасон плюс небанальный цвет составит отличную пару как деловому костюму, так и твидовому пиджаку.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Ну что ж, героиня песни группы Абба так стремительно обходит магазины и вечеринки, что муж едва за ней поспевает. А вот на дороге, друзья, лучше сбавить темп. Юные жители Чукотки и родители, внимание, окружное МВД и Департамент образования и науки объявляют конкурс «Перекресток знаний». Ребятам от 14 до 18 лет предлагают снять видеоролик о безопасности дорожного движения. Вот возможность не просто попасть в рекомендации, а дать полезные рекомендации другим. Заявки принимаются до 5 октября. Все подробности можно узнать на сайте probdd.ru. Повторю, probdd.ru. Ну, а если в этот выходной домой пока не хочется, гуляйте, наслаждайтесь, только не забывайте смотреть по сторонам. Музыкальное сопровождение обеспечат Хенри Камомайл и Медуза с треком «Don't Wanna Go Home».
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки – зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

За поле не определившееся, хотела или нет, но мне кажется, самое главное – это начать. А там дело и пойдет. Музыку нам будут в ближайшие минуты обеспечивать мексиканская певица София Райс, Джейсон Деруло и Деля Гетта. В этом треке, мне кажется, они смешали все, что можно было. И поп, и латинские ритмы, а Деруло даже запел по-испански. Вот что делает хорошая компания. Ну и не пропустите, Полина Гагарина с нами навек, как и я, Ирина Припелкина. Надеюсь, не навек, но в следующем часе вернусь.

слушаете Радио Пурга. И, надеюсь, будете продолжать и дальше, потому что впереди вас ждет не просто час музыки в эфире, но кое-что еще интересное. Но все по порядку. Во-первых, на часах сейчас 14.03, суббота по-прежнему 26 сентября, в Анадыре переменная облачность, плюс 6 по ощущениям, плюс 3, и сегодня день встречи со старыми друзьями. Вот уж кто действительно дороже золота. Напишите тем, с кем давно не виделись, обязательно, и пусть на этот раз получится конкретнее, чем надо как-нибудь. В общем, всем жителям и гостям Чукотки душевных встреч и людей рядом, с которыми тепло в любую погоду. А еще в этом часе мы будем играть в викторину «Езда по правилам». Приготовьтесь проверять свои знания. Как только услышите тот самый сигнал, нужно звонить по номеру 20600 и отвечать на вопросы. А еще наши сообщения появляются у нас в телеграм-канале «Пурга радио», либо в канале «В Макс». Там тоже сможете обязательно оформиться и ответить на тот вопрос, который будет опубликован. Буду вас ждать обязательно. Ну а пока мы движемся вперед, и в эфире радио «Пурга», Егор Крид, самая-самая радиостанция на севере.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: ночи.
1: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру
2: 20600
1: и вспоминаем правила дорожного движения.
3: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Как ни пыталась Ольга Серябкина и Дима Урих спутать вас и называть неправильный номер телефона, вы все равно справились. И это здорово, потому что начинается викторина «Езда по правилам». Телефон в студии прежний 20600, и у нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это у нас Сергей, правильно?
2: Совершенно верно.
1: Сергей, как выходные у вас проходят?
2: Отлично.
1: Вы уже сегодня за рулем своего коня ездили?
2: Ездил.
1: У вас старенький автомобиль, новый?
2: Ну, такой, средний.
1: Средний. Давно за рулем?
2: Года 4-5.
1: Ну, уже немало, наверное. Уже знания поднабрали, уже много испытали. Есть у вас, у вашего автомобиля, домашнее прозвище или отношение какое-нибудь серьезное к нему?
2: Нет, обычно.
1: Просто?
2: Просто.
1: Хорошо. А есть какой-нибудь совет, который бы вы дали, например, себе в самом начале водительского пути?
2: Ну, лучше изучать правила дорожного движения.
1: Хорошо, да, это полезно. Я считаю, что с этого надо было начинать. Ладно, познакомились, теперь давайте проверять знания. У нас условия задачи: будний день, полдень, перед перекрестком установлен знак, зона с ограничением стоянки, это 5.27, с указанием времени с 7 утра до 7 вечера. Вы проехали перекресток и хотите оставить машину у тротуара на полчаса. От края пересекаемой проезжей части больше 5 метров. Помех никому нет. Знака окончания зоны не было. Вопрос: можно ли припарковаться или нельзя? Ваш ответ.
2: Я думаю, что нельзя.
1: А почему вы так считаете?
2: Потому что должен быть знак, что зона. Чтобы отменить этот знак, он действует на полностью, на весь перекресток. Вроде бы.
1: Ну, то есть нельзя. Все понятно. Ну, собственно, что тебе нужно? Да, действительно, так оно и есть. На самом деле, здесь задачка с подвохом. Сейчас объясню. Поздравляю сразу. Литры ваши. Ждем вас в будний день за подарком. Сейчас, к сожалению, не смогу вам выдать. Но если есть желание сейчас передать привет, это можно сделать.
2: Всем привет. Хорошего настроения.
1: И вам тоже обязательно, Сергей. Участвуйте, друзья, в наши викторины. Иногда они бывают и по будням, и по выходным. И самое главное, конечно же, бывают очень каверзные вопросы. Подвох здесь в знаке. Обычный знак 3.28, стоянка запрещена, по общему правилу действует до ближайшего перекрестка. Но в нашей задаче установлен зональный знак. Перекресток его действие не прекращает. Ограничение сохраняется на территории зоны, конец, который обозначен знаком 5.28, а зональный знак 5.27. То есть перекресток проехали, а запрет остался с нами. Кроме того, полдень попадает в обозначенное на знаке время с 7 до 19 часов. Просто оставить автомобиль на полчаса – это именно стоянка. Речь о прекращении движения более чем на 5 минут, не связанном с посадкой или высадкой пассажиров, погрузкой или разгрузкой. И даже если необходимые 5 метров от края пересекаемой проезжей части выдержаны, запрет знака никуда не исчезает. Не мешать окружающим важно, но само по себе это еще не разрешение припарковаться. Так что ищем не просто свободное место, а разрешенное. Спасибо всем за участие, спасибо, что проверили свои знания. Задачка действительно интересная. Надеюсь, эта дорожная тонкость запомнится благодаря нашему эфиру, а не штрафу. Хороших вам дорог, друзья.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, вы стоите на высоте почти 4 километров, а над вами еще выше сияют две белые вершины. Это Эльбрус – самая высокая гора России и всей Европы.
2: Неизвестные земли.
1: 5642 метра над уровнем моря. Между прочим, это вулкан. Потухший, но настоящий. Последний раз он просыпался более 2000 лет назад. А сегодня его склоны покрыты ледниками площадью почти 150 квадратных километров. Они питают реки Кубань, Малку и Баксан.
2: Погружаемся в историю.
1: Первым, кто поднялся на восточную вершину, был проводник Ахия Сатаев еще в 1829 году. А спустя почти 40 лет он же поднялся и на западную вершину. Представляете характер?
2: Время семейных эмоций.
1: Но вот что важно, чтобы полюбить Эльбрус, совсем не обязательно на него взбираться. При Эльбрусе это целый мир для неспешных семейных прогулок. Недалеко от поселка Тараскол водопад Чаранбаши-Суу. 30 метров ледниковой воды, низвергающихся со скал. Рядом водопад Тараскол, стекающий по причудливым базальтовым столбам. А на северном склоне урочище Джилы-Су с минеральными источниками. В одних вода теплая, до плюс 24, в других она по-настоящему ледяная, всего около плюс 4. Чуть дальше раскинулась долина каменных грибов, где застывший вулканический пепел превратился в фантастические скульптуры.
2: Путешествие без преград.
1: Зимой при Эльбрусье – это лыжи. Курорт Эльбрус на поляне Азау поднимает вас до станции Гарабаши на высоту 3847 метров. Есть учебный склон, подойдет новичкам и детям. А на станции Мир загляните в высокогорный музей обороны при Эльбрусье. Здесь помнят и войну, и историю покорения горы. Соседний Чигет уже для опытных. Крутые трассы и фрирайд.
2: Еду, куда хочу.
1: Несколько советов. Добираться лучше через Нальчик или Минеральные воды. Дальше на маршрутке или трансфере. Пути 3-4 часа. Гулять по природным тропам летом или в сентябре. А вот кататься с середины декабря по апрель. И обязательно возьмите теплые вещи. На высоте всегда холоднее, чем внизу.
2: Последний пункт.
1: И главное, если мечтаете о вершине, никогда не идите туда самостоятельно. Только с опытным гидом. Только после акклиматизации. Гора не любит спешки. Это уже история для взрослых и подготовленных. От наших снегов до кавказских ледников путь не близкий, но Эльбрус того стоит. Планируйте, собирайте рюкзак, берите с собой близких.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: поживаешь в исполнении группы Roxette? Простой вопрос. А как приятно, когда его задают не для вежливости, а потому что соскучились. Поэтому, друзья, желаю вам сегодня именно такого разговора с человеком, которому можно рассказать чуть больше, чем все нормально. А если сами давно собирались позвонить старому приятелю, вот вам знак. Только чай наливайте в кружку побольше. Разговор на 5 минут обычно заканчивается вместе с печеньем.
1: Радио Бурган. На радость всей Чукотки.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Подчас модные тренды вызывают у нас сплошное недоумение. Можно ли найти им применение вне подиума? Можно ли в обычной жизни носить меховые шлепанцы, прозрачные юбки поверх мини-шортов и смешные плюшевые куртки? Как же здорово, что в этом сезоне дизайнеры обратили внимание на весьма практичный трикотаж. Теплые и уютные обновки придутся в наших погодных условиях весьма кстати. Одно из самых актуальных сочетаний – грубая шерсть и кружево. К легкой кружевной юбке достаточно подобрать шерстяной свитер, кроссовки и теплое пальто оверсайз. И непогода станет раздражать гораздо меньше. А еще среди осенне-зимних трендов был замечен комбинезон из тонкого трикотажа. Добавляем к нему футболку в полоску, шейный платок и комфортную обувь. Или же сыграем наоборот. Наденем под легкий шелковый комбинезон трикотажную водолазку. К российской погоде этот образ довольно легко приспосабливается. Удобные ботинки до щиколотки и опять же длинное пальто или дубленка. Очень много копий было сломано в споре о том, кто на самом деле совершеннее, мужчины или женщины. Как хорошо, что в копилке прекрасной половины человечества немало баллов. К примеру, исследователи из Британии установили, что женский иммунитет намного крепче мужского. Да, мы примерно в полтора раза устойчивее к разным инфекциям, начиная от банального насморка. Главная причина явления кроется в том, говорят британцы, что задача женщины – продолжение рода, и никакой микроб не должен этому помешать. Не все так однозначно и в вопросах интеллекта. Общепринято можно считать тот факт, что логика лучше развита у мужчин. Но вот австрийские ученые добавили в эту бочку меда свою ложечку дегтя. Оказывается, мозг сильного пола снабжается кровью на 12% хуже, а значит, изнашивается быстрее. Как следствие, старушки соображают лучше старичков.
0: Территория женщин.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В столице Чукотки подходит к концу сезон дорожного ремонта. Как сообщает информагентство «Чукотка», перекресток улиц Полярная и Мира станет последним в списке работ текущего сезона в Анадыре. Там работает компания «Чукотстроинвест». Площадь ремонта превышает 1600 квадратных метров. Строители уже сняли поврежденный бетон и бордюры, выполнили отсыпку оснований и уложили гидроизоляционную прослойку из синтетического материала. На следующем этапе дорожным рабочим предстоит уложить 20-сантиметровый слой цементно-бетонного покрытия и загерметизировать все швы. Как отметили в администрации города, сдать объект планируют до конца ноября. Одновременно с этим подрядчики заканчивают ремонт дороги у Ледового катка и двух участков на улице Строителей. Отмечу, что все мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем финансирования дорожной программы региона в этом году составляет около 3 миллиардов рублей, из которых

0: Большая часть – это деньги из федерального бюджета. Фильм о чукотской байдаре взял главный приз международного кинофестиваля «Человека-природа». Картину о традиционной лодке эскимосов из моржовой шкуры признали лучшей в номинации «Научно-популярные фильмы». Это первая награда проекта режиссера Анны Коряковцевой. На 25-м байкальском смотре в Иркутске продюсер Николай Шкаруба представил работу. В конкурсе участвовали 300 фильмов из 30 стран. В шорт-лист вошли 27. Победители объявили 21 сентября. Напомню, съемки прошли в прошлом году в селе Сиреники. Лента стала частью цикла «Человек и лодка». Премьера состоялась на телеканале «Культура» в марте, затем на платформе «Смотрим», а в июне фильм показали в Анадыре. Сейчас авторы ждут итоги 3-й Дальневосточной кинопремии. Их подведут 2 октября в Хабаровске. Картина рассказывает о морском промысле, охоте на кита и моржа, уважении к природе и наследию предков. Возрастной ценз 6+. Владимир Путин заявил, что ответные удары России по Украине стали настолько чувствительными, что украинские власти запросили перемирие. Президент сообщил, Киев готов пойти на уступки и прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Также Владимир Путин отметил, что страна восстановила ущерб от вражеских нападений и работа по устранению разрушений продолжается. Отдельно глава государства затронул попытки Киева давить на международных партнеров нашей страны в период Петербургского экономического форума. По его словам, запугать зарубежных партнеров не удалось. Все предложения по мирному регулированию на столе. Но России еще нужно подумать, что в ее интересах, приводит ТАСС слова президента. 7 человек пострадали при пожаре на рыболовецком судне «Триумф» на Камчатке. Судьба еще 4 остается неизвестной. Об этом сообщили в региональном МЧС. Спасатели организовали транспортировку пострадавших на берег. В порту их встречали кареты скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи всем морякам. Ранее сообщалось, что пожар на судне вспыхнул примерно в 30 километрах восточнее мыса Хаджилайка. Недалеко от мыса Поворотного на борту находились 29 человек. 25 из них спасли. Возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска панда Катюша может остаться жить в России. Такой шанс невелик, но он есть. Об этом сообщила директор московского зоопарка Светлана Акулова. Катюша родилась 24 августа 2023 года у панд Жуи и Диндин. Недавно ей исполнилось 3 года. Жениха ей найдут к 5-6 годам. В зоопарке живут еще 3 панды. Самец Жуи, самка Диндин и их взрослая дочь. Каждая занимает отдельный вольер. Мы ждем, надеемся. Процент небольшой, но он есть, и мы выбираем на тот момент, чтобы мечтать и надеяться, сказала Светлана Акулова. Зоопарк ведет переговоры с Китаем. Китайская же сторона напоминает, по соглашению все панды мира принадлежат КНР. Это был бы уникальный случай, говорит зоолог Иван Петров. Обычно панды возвращаются на родину. Ну, а мы посмотрим, сбудется ли мечта москвичей. А у нас на этом пока все. До встречи в эфире.
1: Радио Бурга.

от грамматики человека, чье имя Лирик. Ну, собственно, современное поколение, оно такое. Арина Припелкина в студии, в эфире радио «Пурга». Очередной заряд эмоций, когда хочется просто податься ритму и забыть про все надо и должен. И мне кажется, именно этот драйв нужен в выходной день. Суббота продолжается, 15:07, вижу на часах. За окном прохладно, плюс 5 ощущается как плюс 2. Это в столице Чукотки. Ну и если вы планируете прогулку, куртка не помешает. По поводу прогулки. Сегодня день встречи со старыми друзьями, поэтому желаю, чтобы в этот день нашлось место и для теплой беседы, для смеха над старыми шутками и для ощущения, что рядом люди, с которыми даже молчание уютно. В общем, пусть эта суббота дарит вам моменты, ради которых хочется улыбаться. Ну, а я предлагаю вам, конечно же, не просто улыбаться, а наслаждаться музыкой.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню куриный суп с клёцками. Супы на курином бульоне в моей семье любят абсолютно все. Сегодня предложу вам вариант очень легкого супчика, который быстро готовится, особенно если бульон у вас уже есть. Что нам понадобится? 1-2 куриных окорочка, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 2-3 столовых ложки муки, половинка болгарского перца, пучок зелени, петрушки и укропа, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Давайте приступим. Как готовить бульон, думаю, говорить не надо. Просто сварите окорочка и полдела сделано. Теперь картофель нарежем кубиком среднего размера. Лук и болгарский перец нарежем мелким кубиком, а морковь натрем на средней терке. В готовый бульон добавляем картофель и продолжаем варить. Мясо можно вынуть из кастрюли и использовать для другого блюда или для подачи супа. Пока картофель готовится, сделаем зажарку для супа. Для этого обжарим лук, морковь и болгарский перец на растительном масле. А теперь приготовим клёцки. Вобьем в миску яйцо, добавим зелень, пару капель растительного масла, соль, перец и немного муки. Хорошо размешаем все и добавим 2-3 столовые ложки кипящего бульона. Очень хорошо перемешиваем тесто, чтобы оно заварилось. Постепенно добавляем оставшуюся муку до получения теста, как на густые оладьи. В кипящий бульон при помощи чайной ложки выкладываем клёцки. Каждый раз макайте ложку в бульон, чтобы тесто не прилипало. Клёцки сразу опустятся на дно, но по мере приготовления всплывут на поверхность. Теперь добавляем в суп приготовленную ранее зажарку и посыпаем зеленью. Даем еще раз закипеть и снимаем с огня. Вот и все, можно обедать. Для этого супа хлеб подавать не нужно, его заменят клёцки. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

Да, песня от Кати Лель была о том, как ждешь любимого человека и мысленно торопишь его быстрее, долетай. Кстати, куда долетать у нас на Чукотке? Вопрос серьезный. Отсюда, куда не полетишь, все равно получится отпуск. А теперь хорошая новость для тех, кто не может вырваться на месяц. Психологи считают, что короткий отпуск бывает полезнее длинного. Если отдыхать несколько недель, мозг начинает скучать по привычным делам, а выходить на работу потом очень тяжело. Короткая же поездка помогает сменить обстановку и при этом не выбиться из ритма. Совет специалистов: после отпуска не выходите на работу сразу. Оставьте пару дней, чтобы привыкнуть. Звучит, мне кажется, так, как будто придумал это сам отпускник. Но это, друзья, наука. И раз уж отпуск короткий, долетаем быстро, а дальше можно и по земле. Женя Трофимов, «Комната культуры» и песня «Поезда» про дорогу, про то, как хочется куда-нибудь уехать.

0: Радио Пурга.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: Открытый космос. Представьте, астрономы обнаруживают астероид, но до столкновения с Землей остается всего 5 часов. И это не фантастика. Такое уже произошло. В студии Борис Медведев. 6 сентября 2026 года астрономы обнаружили объект, получивший название 2026-RV1. До входа в атмосферу оставалось примерно 5 часов. Астероид вошел над Индийским океаном. Он был небольшим, меньше 100 метров. До поверхности Земли крупный кусок не добрался и разрушился в атмосфере. Астрономы заранее понимали, что столкновение произойдет. Но времени на долгие наблюдения практически не было. 5 часов и все. Ученые разработали систему, которая может заранее рассчитывать, куда могут упасть фрагменты небольшого астероида после разрушения в атмосфере. То есть, если подобный объект однажды окажется крупнее, специалисты смогут быстрее оценить не только место входа, но и возможную область падения обломков. В студии Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Может быть, это и важно, но важнее, что за окном действительно не Калифорния, плюс 5, темно, не темно, но ветрено. Вместо пальм у нас сопки, а вместо океанского пляжа лиман. Зато свое родное. И, кстати, хорошая новость. Чтобы стать бодрее, не нужны ни Калифорния, ни спортзал. Ученые изучили данные больше, чем 8 тысяч человек. Оказалось, что настроение улучшает обычное движение в течение дня. Прогулка, подъем по лестнице, поход в магазин. Сильнее всего движение прибавляет энергии. А дальше работает приятный круг. Чем лучше настроение, тем больше хочется двигаться и наоборот. Так что пробежка по набережной Санта-Моники отменяется, хватит. Прогулки от работы до дома, от дома до магазина и просто по городу. И шапку, кстати, не забудьте. И раз уж мы собрались пешком домой, самая та песня, которая поможет вам в этом.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Компания «Сагазмед» информирует, при подозрении на онкологическое заболевание важно как можно раньше получить направление к онкологу от лечащего врача, пройти консультацию и обследование, установить диагноз и начать лечение. Получите услуги с полисом ОМС бесплатно и в срок. Подробнее на сайте sagazmed.ru. «Сагазмед» – выбор миллионов, забота о каждом.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

что, надеюсь, вы насладились Полом Демекси. Для меня, мне кажется, это песня приглашение ненадолго забыть о заботах и просто наслаждаться моментом. Точнее, наслаждаться субботой. Можно позволить себе немного потеряться в музыке, мечтах, разговоре с близким человеком. Главное, не в телефоне. Открыли одно видео, а ваш чай уже забыл, что был горячим. Ну, а если вы успели задремать, будить, будем музыкой, естественно. Главное, не переключайтесь. 15:52, и на часах самая пробудительная песня последних лет — Зиверт с треком «Wake Up». И, кстати, музыку к этой песне написал Лирик. Вот такой вот творческий союз. Ну и, конечно же, призыв проснуться, но без паники. Никуда бежать не надо. Можно просто обнять того, кто рядом, да и пригласить на танец, если есть желание подвигаться. Ну и не пропустите группу «Градусы» на радио «Пурга» в завершение этого часа. Логи.

За окном недождевая погода, переменная облачность, 5 по ощущениям, плюс 2. Ну и руки вверх, Артик Асти открыли новый час на Пурге. 26 сентября по-прежнему, Арина Перепелкина все еще в студии, это я. В Анадыре, мне кажется, самое время одеваться теплее, ну и Всемирный день здоровья окружающей среды. Нет, это не про то, что она тоже мерзнет, это скорее про то, что чистый воздух нам дается не всегда. Мы иногда забываем про это. Ну и давайте беречь эту красоту, пусть после наших вылазок на природу остается только хорошее воспоминание. Ну а мы отправляемся гулять по темным аллеям вместе с группой «Моя Мишель» и диджеем Смэшем. И еще один дуэт чуть позже, Кайга и Макс Макно.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводят

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: В наше время для того, чтобы захватить власть, вовсе не обязательно брать телеграф и телефон.
4: Достаточно проникнуть в телевизионный эфир. Америка, 1960 год, вечер, в кругу обычной американской семьи.
5: Дорогой, что там у нас в программе?
6: Так, какие-то Кеннеди и Никсон.
7: Это что, новые комики? Странные лица у них не очень смешные.
6: Да нет, это, наверное, телемагазин.
8: Или эротическое шоу со стриптизом.
9: Вы все не правы, это гораздо интереснее.
4: 26 сентября 1960 года впервые в истории президентских выборов Джон Кеннеди и Ричард Никсон провели между собой телевизионные дебаты.
3: Их передача была настолько интересна зрителям, что опередила в рейтингах мыльные сериалы, телемагазины и даже эротические шоу.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

уверенно прочувствовали все, и этот припев знаем мы уже наизусть. Вот бы и правила дорожного движения также. Здесь вариант «начало помню, дальше придумаю» точно не подойдет. Ребята и родители Чукотки, внимание, стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она продлится до 25 октября. Участвовать могут как школьники с 1, так и школьники по 9 класс, а также дошкольники, которым уже исполнилось 5 лет. Это возможность проверить и закрепить знания правил дорожного движения на платформе «Учи.ру». К участию приглашаются все. Запоминайте, к участию приглашают управление МВД России по Чукотскому автономному округу, и запоминайте адрес дороги.учи.ру. Разбирайтесь в дорожных ситуациях всей семьей, заодно узнаете, кому еще стоит повторить правила. А наш музыкальный маршрут продолжается по родной Чукотке. Слушаем, подпеваем и любуемся краем, который ни с каким другим не перепутаешь, благодаря Веронике Ушоликовой.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Кодзима снова оказался в центре игровой индустрии. Только теперь его новый проект оказался совсем не там, где его ожидали. В студии Борис Медведев, это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Стало известно, что Xbox станет издателем новой игры Хидео Кодзимы «Физинт». Это довольно неожиданный поворот. Изначально проект создавался совместно с PlayStation, но Sony прекратили участие в его издании, после чего Kojima Production начала искать нового партнера. Им стал Xbox, причем довольно быстро. Игру описывают как шпионский экшен, жанр, с которым Кодзима хорошо знаком. Подробностей пока немного, известно только то, что игра находится на очень раннем этапе и ждать ее стоит в 2030-м.
2: Киберминутка.
1: У Until Dawn появится полноценное продолжение, и на этот раз история отправится далеко от знакомого места действия первой части. Во второй игроки окажутся на загадочном острове вместе с командой охотников за привидениями. Герои ведут популярный канал о паранормальных явлениях и приезжают туда ради нового выпуска. Разумеется, все пойдет не по плану. И снова главным элементом станет выбор. Каждый персонаж может выжить или нет. Релиз на PlayStation 5 запланирован на январь 2027-го. Для геймеров старше 18 лет. С вами был Борис Медведев. Это были «Игровые новости» на радио «Пурга». До встречи в эфире.
0: «Киберминутка». Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Группа «Чайф» и «Тихий», но очень честный разговор с самим собой. Время не ждет, о том, что моменты не накапливаются про запас, а просто проходят, оставляя после себя воспоминания и легкую грусть. Мне кажется, здесь только прожитой искренности, что будто сам Владимир Шахрин тихо напоминает: «Цените сейчас, потому что потом может и не случиться». На часах 16:43, еще не вечер, но уже чувствуется, что день потихонечку подводит итоги, потому что солнце уже подмигивает студийные окна, а значит, скоро будет опускаться ниже. Знаете, иногда самое правильное не гнаться за тем, чтобы успеть все, а просто остановиться на пару минут, выдохнуть и сказать себе: «Я сегодня сделал достаточно». Если у Чайфов звучала эта мудрая, немного грустная мысль о том, как быстро все меняется, то следующая композиция – полная противоположность. Про энергию, про готовность сорваться с места и лететь хоть на край света. Ну или хотя бы к друзьям навстречу, чтобы этот вечер было весело так же, как в 100% зарядном адреналине под названием «Whenever, Wherever». Да, это Шакира, и, мне кажется, харизма, ритм и голос, от которого хочется двигаться без остановки. Я предоставляю вам эту возможность на радио «Фурга».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в лес, но вместо привычного хаоса из вековых дубов и молодых елочек видите идеальную симметрию. Каждое дерево здесь – это абсолютный близнец другого. Они проросли, выросли и тянутся к солнцу в абсолютно одинаковом ритме. Здесь нет стариков и малышей, все деревья одного возраста, вплоть до конкретного дня. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про леса, где время застыло в идеальном равенстве. Речь о реальных экспериментальных плантациях и масштабных проектах по восстановлению лесов. От научных полигонов в Швеции до огромных лесопосадок в Новой Зеландии и зонах рефорестации после пожаров в Калифорнии. В таких местах миллионы семян высаживаются в один и тот же день, часто с помощью дронов, чтобы создать идеально синхронизированный массив. В Швеции на закрытых научных полигонах выращивают такие леса для изучения влияния климата. Поскольку возраст каждого дерева абсолютно идентичен, ученые могут с ювелирной точностью отслеживать, как изменения температуры влияют на рост, полностью исключая фактор разницы в возрасте. В Новой Зеландии коммерческие леса из лучистой сосны также часто представляют собой ровные ряды деревьев-ровесников, посаженных в один сезон и получающих абсолютно одинаковый уход. И да, такие леса обладают совершенно особой эстетикой и физикой. Они меняют цвет листвы или сбрасывают хвою строго в один и тот же день, создавая эффект мгновенного переключения сезонов. Высота крон образует идеальную, плоскую как стол, линию горизонта. А корневые системы развиваются синхронно, создавая под землей единый равномерный ковер. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы пошли на прогулку в такой идеальный лес? Или боитесь, что симметрия начнет давить на психику?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Прям почувствовала, как прогулялась не только по Триумфальной, но по всей столице. И не только Чукотке. Самое главное – включить воображение и прогуливаться так, как вам хочется. Всем доброго вечера. Арина Перепелкина в студии на радио «Пурга» на часах 17.03, суббота, 26 сентября. Из важного: на улице прохладно, плюс 5, солнышко еще светит. День стирального порошка и день рождения граммофона сегодня отмечается. Мне интересно, что кто-то придумал эти полезные вещи, а кто-то праздники в их честь. Теперь даже у порошка есть свой звездный час. Пользуйтесь, не забывайте, если в этом есть необходимость. Ну и всем жителям, гостям Чукотки уютного вечера, хорошей компании, любимой музыки. И, конечно же, чтобы бытовые хлопоты не слегка подождали, хотя бы до конца песни, которую мы будем слушать. Это будет винтаж с песней «Роман». Ну и не пропустите в этом часе программу «Безопасная дорога».
1: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки. Радио «Пурга».

0: And brown eyes.
1: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
2: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
3: Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
1: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
2: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я предлагаю обсудить, какие требования хотят ввести для машин старше 30 лет. Итак, российские власти хотят обновить требования к безопасности для автомобилей старше 30 лет. В связи с этим Росстандарт к 2030 году должен разработать специальный нормативный акт и проект национального ГОСТа. Задача – закрыть правовую дыру в регулировании. Сейчас старые машины фактически выпадают из детального контроля техрегламента Таможенного союза. Разбираемся с экспертами, что и когда изменится для простых автомобилистов.
4: Зачем нужны обязательные проверки возрастных машин?
2: Техрегламент Таможенного союза не содержит четких требований для автомобилей старше 30 лет, а действующие по нему нормы безопасности создавались под более современную технику. Получается, что машины есть, а понятного механизма их легальной и безопасной эксплуатации нет. Это подтвердили в МВД. Действие регламента не распространяется на ряд транспортных средств в зависимости от их возраста и назначения. Согласно пункту 3.3, требования регламента не применяются к легковым автомобилям, если с даты их выпуска прошло 30 лет и более. При этом для применения указанного исключения необходимо соблюдать ряд требований. Транспортное средство должно иметь оригинальный двигатель, кузов и при наличии раму. Кроме того, автомобиль должен быть сохранен или отреставрирован до оригинального состояния. Документ не устанавливает запрет на эксплуатацию таких машин, а лишь определяет случаи, когда к ним не применяются отдельные технические требования. Сам по себе возраст автомобиля тоже не является причиной запрета эксплуатации, пояснили в пресс-службе ведомства. При этом владельцы таких машин – это не только те, кто ездит на старой технике из-за отсутствия альтернативы. Коллекционеры и любители исторических автомобилей становятся все более заметной группой автомобилистов. Поэтому будущие правила коснутся в том числе транспортных средств в категории «ретро». В нее попадают, например, классические «Жигули». Средний возраст парка легковых автомобилей в России по состоянию на июль этого года составил 15,4 года. Общий объем автопарка страны на 1 июля превысил 47 миллионов единиц. На этом фоне сегмент возрастных автомобилей становится все заметнее. Среди легковых машин доля транспорта старше 10 лет достигла 72%, тогда как в 2015 была лишь 49%.
4: Что именно хотят сделать?
2: К 2030 году Росстандарт должен подготовить нормативный акт, в том числе включающий проект национального ГОСТа. Над документом работают сразу несколько ведомств – Минпромторг, Минтранс, МВД и НАМИ. Главная цель – не заставить старые автомобили соответствовать современным стандартам, а создать реалистичные и выполнимые правила для их собственников. Требования должны одновременно обеспечивать приемлемый уровень безопасности на дорогах и сохранять историческую и культурную ценность ретро-техники. В частности, основное внимание уделят узлам, от которых зависит безопасность движения. Это тормозная система и рулевое управление, светотехника, стекла и зеркала, стеклоочистители, а также несущие элементы кузова машины и ее рамы. Параллельно власти актуализируют требования к бортовым системам, круиз-контроль, ассистенты водителей и так далее, и к таким решениям, как алкозамки и система контроля усталости. Для стареющих автомобилей важно не дооснащение такими технологиями, а грамотная оценка того, что уже есть в конструкции. Как рассказали в Росстандарте, разработка ГОСТа в отношении транспортных средств старше 30 лет предусмотрена стратегией повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, утвержденной правительством. Но данная работа является одним из более чем 260 мероприятий стратегии, включая создание базы сертифицированных детских удерживающих устройств, совершенствование требований к системам пассивной и активной безопасности автомобилей, а также перезапуск национального рейтинга оценки безопасности транспортных средств и актуализацию требований к бортовым системам, а также ассистентам водителя. Поэтому никакой конкретики по будущим правилам проверки возрастных машин у ведомства пока нет. И пока правила в разработке, Росстандарт предлагает опираться на уже действующий ГОСТ, дорожные транспортные средства с исторической ценностью, требования к техническому состоянию и методы проверки, согласно которому может быть проведена оценка соответствия такого автомобиля. Стандарт как раз распространяется на дорожные транспортные средства, имеющие историческую ценность, в том числе выпущенные более 30 лет назад, и устанавливает требования к их техническому состоянию, критерии сохранения оригинальной конструкции и комплектности, а также методы проверки при проведении технической экспертизы. В частности, стандарт определяет требования к основным узлам и агрегатам, элементам кузова, шасси, двигателю, тормозной системе, рулевому управлению, световым приборам и другим элементам, влияющим на безопасность и подтверждение исторической аутентичности транспортного средства, пояснили в Росстандарте.
4: Какие проблемы видят эксперты?
2: Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что отдельный регламент для машин старше 30 лет должен был появиться еще в 2015 году. Нынешний документ распространяется только на более молодые экземпляры, а значит, для пожилого транспорта не действует и утилизационный сбор при соблюдении ряда требований, в частности, по аутентичности машины. Однако Шапарин сомневается, что организовать контроль за состоянием машин будет легко. По словам эксперта, пока не очень понятно, как будут проверять такие автомобили на техосмотре и по каким критериям сотрудники госавтоинспекции будут оценивать, соответствует машина нормам или нет. Скорее всего, это делается для галочки и требования будут формальными. Уверен, что никаких негативных последствий для собственников будущие документы и правила нести не будут, считает спикер. Эксперт рабочей группы при правительстве Российской Федерации по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что изменения будут точечными и в первую очередь упростят легализацию изменений в конструкции, например, требования к галогенной оптике и рулевому управлению. По его мнению, техосмотр, который и раньше был обязательным, глобально не влияет на безопасность. Он отражает техническое состояние транспортного средства только на момент его присутствия на смотровой линии и утрачивает актуальность сразу же, например, если водитель попадает в аварию на выезде из пункта техосмотра. Его уже никто не заставит проходить контроль заново.
4: Сколько в России машин старше 30 лет?
2: В Российском союзе автостраховщиков рассказали, что на данный момент полис ОСАГО имеет около 1 800 000 автомобилей, выпущенных до 1996 года. Это 4% от общего объема автопарка страны. При этом легковых машин из них 1 200 000, то есть 3,2%. Также в Союзе отметили, что технический осмотр остается важной процедурой контроля, несмотря на то, что сегодня у владельцев есть право не проходить его регулярно. Оптимальным вариантом для автомобилей старше 30 лет является прохождение технического осмотра один раз в год, отметили в Российском Союзе автостраховщиков. При этом процедура диагностики, по мнению страховщиков, должна стать финансовой ответственностью оператора техосмотра.
3: Vitiao yo senyo Ashiarke te teo yengar kana ato mulo otore orawes atore tepe ta katwar gne te ksaivama Radio Purga za bezopasnost dorozhnogo dvizhenia
1: Bezopasnaya doroga Doroga dolzhna byt' bezopasnoy
2: А на сегодня это все. Напомним, что задача государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
1: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Случайности оставим для приятной встречи, а на дороге, друзья, лучше все-таки по правилам. Авось навигатор ненадежный. Госавтоинспекция Анадыря напоминает, с наступлением утренних заморозков дороги становятся скользкими, тормозной путь увеличивается, а риск заносов растет. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте состояние дороги и держите безопасную дистанцию. Заранее снижайте скорость перед перекрестками и переходами. Уступайте дорогу по правилам, пропускайте пешеходов. И не откладывайте замену летних шин на зимние. Автомобиль тоже пора переобуть по сезону. Берегите себя, Чукотка. Отпустить сейчас предлагаю спешку и раздражение. Внимательность оставляем при себе. Она нам еще пригодится.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость. Стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк Шапито Галактика. Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Знал бы в те времена, когда записывал «Остров» Леонид Агудин, что он будет участвовать в церемонии Грэмми среди латиноамериканской музыки. Да, были времена. 17:47 на часах студийных. С вами пока еще Арина Перепелкина. И после такой песни хочется найти свой островок спокойствия. Не обязательно с пальмами. Иногда достаточно любимого человека рядом и телефона, который наконец помолчал. Все, вы на острове, даже если до кухни три шага. Так что, друзья, вам уютных выходных, добрых встреч и времени на маленькие радости. Пусть рядом будут те, с кем хорошо, и поговорить, и просто помолчать. Ну, а на нашем музыкальном острове пора устроить дискотеку. Дальше румынский поп-проект «Акцент». Их Кайли вышла еще в 2005-м, но и возвращает в атмосферу 2000-х. Кстати, не пропустите «Танцы на пурге» сразу после 6.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. 4 округа Чукотки получили субсидии на молодежные проекты. Анадырский и Провиденский округа, а также Квикенот и Анадырь разделят 3 миллиона рублей из регионального бюджета. Каждому муниципалитету выделено по 750 тысяч рублей на реализацию инициатив школьников, студентов и рабочей молодежи. Как сообщает информагентство Чукотка, средства, уже перечисленные соглашения с управлением по молодежной политике округа, подписаны. Руководитель ведомства Хасан Маликов сообщил, что сейчас администрации готовятся к проведению открытых конкурсов. На них определят конкретные идеи, которые получат финансирование в рамках молодежного инициативного бюджетирования. Контроль за исполнением постановления правительства возложен на профильное управление. По условиям субсидирования все отобранные проекты должны быть полностью реализованы до конца этого года. Точный список инициатив станет известен после завершения конкурсных процедур в каждом из 4 муниципалитетов. Салоны сотовой связи возобновили работу в Анадыре. Мобильные операторы переехали из торгового комплекса «Поле чудес». Как сообщили в Департаменте цифрового развития, «Мегафон» уже открыл новый салон на улице Ленина, 20. Абонентам доступен полный перечень услуг. Также сим-карты этого оператора продают в агентстве «Чукотка онлайн» на улице Рультетегина, 17. МТС начал обслуживать клиентов в новом офисе на улице Отки, 55. Дополнительно приобрести сим-карты можно в отделениях «Почты России». Вымпелком, который работает под брендом Beeline, пока принимает абонентов в аэропорту «Угольные копи». Со следующей недели представитель компании начнет работу в Анадыре по адресу улица Рультетегина, 17. Культура способна наводить мосты там, где политика бессильна. Об этом Владимир Путин заявил на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Форум идет под девизом «Объединенные культуры – общие ценности» и совпадает с годом единства народов России. Президент подчеркнул, единство – это не единообразие, а сплоченность. Отдельно глава государства остановился на молодежи. Их голос, по его мнению, должен звучать наравне с опытными мастерами.
2: Главное, чтобы все инициативы имели долгосрочный характер. У нас действует стратегия государственной культурной политики до 2030 года. При этом разрабатываются и стратегии развития отраслей культуры. Они уже запущены в библиотечном деле и креативных индустриях. Готовятся стратегии развития архивной, театральной и музейной сфер. Одно из ключевых мест в них отводим подготовке кадров. Сегодня нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги, менеджеры.

0: которые понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и знают толк в технологиях. Фундаментальное образование в сфере культуры в России – одно из лучших в мире. Мы можем об этом с гордостью прямо сказать. Наши театральные вузы и художественные академии, институты культуры, консерватории готовили и готовят дирижеров, постановщиков, искусствоведов, артистов высочайшего уровня и класса. Их с радостью принимают самые титулованные труппы, оркестры и музеи мира. В настоящее время мы работаем над сопряжением классического образования с новыми технологиями. Цифровые платформы для продвижения спектаклей и фильмов, виртуальные выставки, инструменты работы с большими данными в культурном наследии – все это дополняет и существенно расширяет горизонты искусства. И наша цель, задача – сделать традиции и технологии союзниками, совместить одно с другим.
1: Владимир Путин привел в пример пушкинской карты. Молодые люди от 14 до 22 лет бесплатно посещают музеи, театры и концерты. Президент предложил адаптировать эту модель для других стран. Общие ценности – это практика, а не декларация, подытожил президент. В Международном культурном форуме по традиции принимают участие представители культурного сообщества, руководители ведущих культурных организаций из разных стран, эксперты, представители бизнеса и государственных органов. Гостями и спикерами форума стали деятели мировой культуры – режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Особое внимание уделили развитию региональных культурных проектов, которые играют важную роль в формировании единого культурного пространства страны. В Якутии на Ильгинском угольном месторождении погибли люди. Трагедия произошла во время сварочных работ на резервной насосной станции. Об этом сообщило надзорное ведомство республики. Проверку проводит прокуратура Нерюнгри. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Искусственный интеллект теперь официально помощник учителя. Минпросвещение разрешило педагогам российских школ применять нейросети на разных этапах работы. Речь идет не только о подготовке к урокам, но и об анализе результатов обучения. Об этом министерство сообщило ТАСС. Сервисы помогают создавать и адаптировать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и даже видеоматериалы. Кроме того, они подбирают, систематизируют и анализируют источники информации. Учитель может готовить материалы разного уровня сложности и подстраивать их под особенности конкретных учеников, в том числе для детей с особыми потребностями и инвалидностью. Теперь педагог тратит меньше сил на бумажную работу. Главное – использовать инструмент разумно. Министерство подчеркивает, что решение остается за учителем, и нейросеть не заменяет педагога, а помогает ему. И на сегодня это были все новости. До встречи в эфире.
2: Радио Пурга. Отрывайся!

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой

0: селе Мейнепыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Мейнепыльгинского рыболовецкого флота. В Мейнепыльгино радио Пурга вещает на частоте 101.6 FM.
1: Радио Пурга представляет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Ура-га! А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Радио

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателей

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Знаете ли вы, что лак для ногтей способен преобразить наши руки так же, как и декоративная косметика преображает черты лица? Лак может даже визуально изменить пропорции кистей. Скажем, все нюдовые оттенки заставляют пальцы казаться длиннее, а лак ярко-оранжевых и желтых оттенков поможет коже выглядеть более загорелой, ну а темные цвета помогут сузить ногтевую пластину. У мастеров нейл-арта есть немало секретов из этой оперы, и они наверняка вам пригодятся. Хотите, чтобы кожа на руках выглядела моложе? Откажитесь от неоновых и слишком кричащих лаков. Оттенки должны быть сдержанными. Если у вас светлая кожа, подойдет лак нежно-розовой или персиковой гаммы. Смуглокожим девушкам стоит присмотреться к мятно-синему. Кстати, в Инстаграм можно найти страничку кореянки по имени Цзинь Сун Чой. Это настоящий рай для любителей маникюра. Недаром ее прозвали нейл-гуру. Ведь о маникюре эта женщина знает абсолютно все. Поищите идеи для вдохновения. Между прочим, среди ее звездных клиенток замечена даже Сара Джессика Паркер, которая каждую неделю ходит в ее именной спа. Самое хорошее, когда ничего приятного не ждешь, а оно раз и случается. И лучшее, что вы можете сделать для себя утром – поверить в то, что день порадует вас каким-нибудь сюрпризом. Ну вот, к примеру, кто-то из симпатичных коллег вам улыбнется и пригласит на обед. Девушки, пожалуйста, не отказывайтесь. Миллионы людей находят себе пару именно на работе. Кстати, психологи из Мичиганского университета поделились с интересными выводами насчет служебных романов. Выяснилось, что клерки мужчины с большим удовольствием крутят шуры-муры со своими начальницами, а вот свадьбы обычно играют с женщинами, занимающими в компании более низкое положение. И что любопытно, чаще других в 75% случаев роль невесты достается секретаршам.
0: Территория женщин.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет.

0: знаете ли вы?
1: Белые медведи – одни из самых крупных наземных хищников и прекрасно адаптированы к жизни в арктических условиях. Их толстый слой подкожного жира и густая шерсть обеспечивают отличную защиту от холода. Однако из-за этих адаптаций белые медведи могут перегреваться во время активных действий или при повышенной температуре окружающей среды. Чтобы избежать перегрева, они иногда могут лежать на льду или снегу, чтобы охладиться. Белые медведи также имеют черную кожу под шерстью, которая помогает им поглощать солнечное тепло. Но их густая шерсть и жир предотвращают чрезмерное нагревание.
0: Теперь буду знать.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Сегодня совет для мгновенного порядка в квартире. Чтобы быстро создать видимость чистоты, возьмите коробку, пакет для мусора и тряпку. Подходите к любой горизонтальной поверхности, столу, полке, тумбе и смахивайте с нее все прямо на пол. Протрите поверхность тряпкой и возвращайте только то, что должно здесь стоять. Все остальное делите на две кучки. Нужное в коробку разберем позже, а ненужное сразу в мусор. После этого быстро пылесосим полы и моем сантехнику. И вот она, идеальная квартира, чтобы не стыдно было принять гостей за 5 минут.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм не изменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки. Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень. А что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
0: Территория мужчин.
1: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели – не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Кипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

думаю, ровно в 10. А батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
2: Следующая локация.
1: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк. Соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на соливарных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
2: Начинаем исследовать.
1: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, который, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
2: Готовимся к полету.
1: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре. Зимой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
2: Напоследок.
1: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз – он работает везде.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню удивительное блюдо с интересной историей и оригинальным вкусом, сытное и легкое. С ним связана весьма печальная легенда. Красавица Эзо была выдана замуж без ее согласия за мужчину, влюбленного в другую. Брак был недолгим и несчастливым. Эзо вышла замуж еще раз, но там были сложности со свекровью. Она сильно скучала по родным, особенно по маме, и этот суп готовила с мыслями о ней. Именно эта история принесла популярность данному густому первому блюду, и суп невестки Эзы стали готовить, как правило, накануне свадьбы. Предлагаю проверить хвалебные отзывы об этом супе на личном опыте. Что нам понадобится? 1,5 литра воды, 50 граммов булгура, 150 граммов круглозерого риса, 100 граммов красной чечевицы, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 луковица, зубчик чеснока, растительное масло, соль, молотый черный перец, копченая паприка, сушеная мята и лимон для подачи. Начинаем готовить. Лук и чеснок мелко режем и обжариваем на растительном масле в кастрюле с толстым дном. В ней же будет вариться суп. Добавим томатную пасту, черный перец и паприку, а также промытый рис, булгур и чечевицу. Заливаем кипятком, доводим суп до кипения и варим примерно 30 минут на слабом огне. Добавим в конце готовки сушеную мяту и соль. Суп невестки Эзы готов. Традиционно его подают с лимоном, нарезанным клиньями, чтобы удобно было выдавить сок прямо в тарелку. Вот и все. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Дай закурить.
1: Да не, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире веры и убеждений, где одни твердо уверены в существовании высших сил, а другие столь же убежденно их отрицают, существует еще и особая позиция сомневающихся, но не безразличных. Это позиция агностика. Кто же такой агностик и чем отличаются его взгляды, например, от веры или атеизма? Термин агностицизм происходит от греческого слова гносис, то есть знание, и приставка а, которая традиционно означала отрицание. Таким образом, агностик – это человек, который утверждает, что знание о существовании или несуществовании Бога, высшей силы, абсолютной истины или иного метафизического начала в принципе невозможно. Агностик не говорит «Бога нет», как, например, это делает атеист, но и не говорит «Бог есть», так как это говорит верующий. Он говорит: «Я не знаю, есть ли Бог, и, возможно, не смогу узнать». Причем это не равнодушие, а именно признание предела человеческого понимания.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Реклама на радио Бурда.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Косметическая индустрия буквально подсадила нас на маркетинговую удочку. Вы уже наверняка привыкли к BB, CC и даже DD кремам. Однако разбираться в том, чем они между собой отличаются, многим лень. Проще купить и попробовать, вдруг это то, что вы искали всю жизнь. Предлагаю устроить краткий ликбез, чтобы хоть немного понимать, что скрывается под этими загадочными аббревиатурами. Первым в ряду новомодных средств для лица стоял именно BB-крем. Расшифровывается это в переводе на русский как «бальзам красоты». И этот тональный продукт дает неплохое покрытие, а также помогает ухаживать за кожей лица благодаря антиоксидантам в составе. И к тому же этот тип тонального покрытия намного легче, чем привычный плотный крем. А вот CC-крем больше работает на корректировку цвета кожи. Эта аббревиатура так и расшифровывается – корректор цвета. CC-крем может перекрывать красноту или чрезмерную желтизну лица. И, наконец, самый передовой продукт – это DD-крем, который придуман для зрелой кожи. Производители обещают, что морщинки будут разглаживаться или, как минимум, просто не слишком выделяться на лице в течение дня. Один минус – эти средства пока представлены на нашем рынке не в полном объеме, поэтому в магазинах их придется поискать. Главное в этой жизни – всех любить и поменьше хандрить. И тогда все будет хорошо, в том числе и на работе. Хотите чувствовать себя в коллективе комфортно? Несмотря на кучу дел, находите время переброситься парой слов с коллегами. Ученые из университета British Columbia опубликовали недавно результаты своего исследования насчет рабочей атмосферы в коллективах. Они утверждают, что это абсолютно естественно задумываться, насколько интересными для общения нас находят сослуживцы. Однако не стоит бежать впереди паровоза. Низкая самооценка часто играет с нами нехорошие игры, и мы склонны выдавать себе негативные эпитеты, в то время как другие сотрудники вовсе и не думали про нас ничего плохого. Поэтому, девушки, первый шаг к более комфортному общению на работе – перестать бояться, что вы кому-то можете не понравиться. Территория женщин.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 1939 год. Америка. Штат Нью-Йорк. В необычной школе идут выпускные экзамены.
3: Итак, товарищи курсанты, вам предстоит преодолеть эту полосу препятствий на время. Сначала вот эта печная труба. В ней можно застрять. Потом гонки на безрогих оленях. Затем пробежка в полном обмундировании с мешком за плечами. И, наконец, спарринг со специально обученными детишками.
4: Ну, сержант...
3: Отставить, сынок. В реальной обстановке ты должен быть готов ко всему. На старт! На... Внимание! Марш!
2: Вот такие необычные экзамены состоялись в школе. Нет, не диверсантов-подрывников, а Санта-Клаусов.
5: Первое подобное заведение было открыто 27 сентября 1937 года в городе Альбион, штат Нью-Йорк.
6: Всем сидеть, с Новым годом!
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

0: Знаете ли вы? Императорский – самый крупный вид пингвинов, обитающих в Антарктике. Эти птицы великолепно адаптированы к жизни в холодной среде и способны нырять на глубину до 500 метров в поисках пищи. Они могут оставаться под водой до 20 минут. Пингвины используют свои крылья как ласты для плавания. Их основной рацион состоит из рыбы, кальмаров и криля.
1: Теперь буду знать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не позволяйте футболкам сползать с плеч. Если свободные кофты то и дело съезжают на бок, открывая плечо, вот гениально простое решение. Приклейте кусочек двустороннего скотча на лямку. Это полностью нивелирует скольжение. Футболка держится идеально, никакого дискомфорта.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как известно, у нас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление, так что следить стоит не только за манерами, но и за тем, как выглядишь. И дело здесь не только в цене твоего гардероба. Любая, даже самая недорогая вещь должна сидеть на тебе, как влитая. Мешковатые пиджаки, футболки в облипку, рубашка, которая образует на спине подобие паруса, и чересчур длинные брюки – все эти нюансы и создают неряшливый образ. Приучи себя покупать только те вещи, которые идеально подходят по размеру. Только в этом случае будешь себя чувствовать комфортно и уверенно. Еще один момент. Очень часто в погоне за модой и трендами мы попросту теряем стиль. Самая верная позиция – делать ставку на классику. А модные дудочки, дырявые джинсы и растянутые майки оставь неоперившимся юнцам. Не хочешь выглядеть как все? Разбавляй гардероб аксессуарами, а не чудаковатыми пиджаками. Шарф, шейный платок, запонки, часы. По-моему, непаханное поле для экспериментов.
0: Территория мужчин.
1: Заниматься в тренажерный зал ходят многие, а достигнуть нового качества тела удается лишь нескольким процентам трудяг. В чем дело? Всем остальным не повезло с генетикой? Скорее всего, с концентрацией внимания. Очень часто мы относимся к тренировке как к отдыху после 8 часов в офисе. Сделал подход со штангой, прервался на разговор по телефону. Полистал интернет-страницы, тренировочный процесс рушится, и результата в этом случае можно ждать годами. Запомни главное правило. Во время работы в зале мозги должны быть в таком же напряжении, как и мышцы. Ты должен полностью контролировать тело, дыхание, координацию и время между подходами. Так что убери подальше все, что может тебе помешать. По идее, смартфон вообще стоит оставить в шкафчике, в раздевалке. Поверь, за час-полтора без связи твой мир не рухнет. И еще, выбирай зал, в котором достаточно снарядов, грифов и блинов к ним. Пока стоишь в длинной очереди к тренажеру, теряешь мотивацию и запал.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправляемся туда, где по лесу ходят настоящие лесные быки, где растут травы, которых здесь, казалось бы, быть не должно, а тропинки поднимаются прямо к кронам деревьев. Наш маршрут на юг от Москвы к берегам Оки, Приокско-Теракский заповедник.
2: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: В Подмосковье всего один заповедник, и он совсем небольшой. Чуть меньше 5000 гектаров, если точно 4945. Но на этом пятачке мирно уживается около 200 видов зверей и птиц и более 900 видов растений. Не зря ЮНЕСКО присвоило этому месту статус биосферного резервата.
2: Начинаем исследовать.
1: Главная звезда здесь – зубр. К началу прошлого века этих великанов почти полностью истребили в дикой природе. За возрождение вида взялся ученый Михаил Александрович Заблоцкий. Он посвятил этому делу всю свою жизнь, и сегодня заповедник носит его имя. Потомство местного питомника – более 600 зубров, расселенных по России и соседним странам. А стать частью этой истории может каждый. В заповеднике действует программа опеки «Усынови зубра».
2: Время погрузиться в новое.
1: Что здесь посмотреть? Первая – экскурсия «Дорога к зубрам». 3 километра пешком, около полутора часов, живые истории от научных сотрудников и не забудьте гостинцы. Морковку, яблоки или кабачок оставьте в специальном ящике у начала тропы. Питомцы оценят. Совет: экскурсия больше подойдет детям постарше. Малышам может быть скучновато.
2: Вперед! К неизведанным местам!
1: Второе – тропа сквозь листву. Мостики на высоте 7-8 метров, смотровые площадки среди крон, а по пути стенды, на которых звучат голоса местных птиц. И третье – экопарк, дерево, дом. Канатные переправы, подвесные мосты и 4 маршрута разной сложности. С заданиями про обитателей леса. Вот это точно для детей.
2: Готовимся к полету.
1: Когда ехать? Зубров лучше всего видно осенью и зимой. Животные собираются у кормушек прямо у тропы. Там же, кстати, и самые удачные кадры, потому что ограждения невысокие. Высотная тропа и дерево-дом работают с апреля по ноябрь. И главная рекомендация – приезжайте пораньше и лучше в будний день. К полудню туристов много, а с парковкой возникают сложности.
2: Дорога приключений.
1: Добраться просто. Электричка с Курского вокзала до Серпухова. Дальше автобусом до остановки «Заповедник». Ну а на машине по Симферопольскому шоссе всего около 77 километров от МКАД.
2: Конец пути.
1: Приокско-Террасный заповедник – место, где человек однажды исправил свою ошибку и вернул природе то, что почти отнял. Приезжайте, чтобы посмотреть в глаза зубру и постоять среди крон деревьев. А дальше выбирайте дорогу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Одна из игр наконец покинула ранний доступ. Другая получила очень большое дополнение, так что ее мир снова станет заметно больше. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Вальхейм наконец-то добрался до полноценной версии. Игра, которая несколько лет находилась в раннем доступе, получила официальный релиз, и это очень сильно. Игроки по-прежнему оказываются в огромном мире, который вдохновлен скандинавской мифологией. Там нужно добывать ресурсы, строить поселения, создавать оружие, исследовать биомы и сражаться с боссами, которые очень сложные и крутые. Теперь же он доступен в новой версии, а также на Nintendo Switch 2 и PlayStation 5. Для проекта, который когда-то начинался как относительно небольшая survival-игра, такой путь весьма внушителен. Смотрим, продолжаем, зовем друзей и делаем это, если вы старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Monster Hunter Wilds получит крупное расширение Ascendance. Разработчики показали новые территории, оружие, монстров. Среди них очень серьезные противники. Дополнение должно заметно расширить игру и добавить новые способы охоты, о чем мы узнаем позднее. Релиз запланирован на следующий год. Для геймеров старше 12 лет. С вами был Борис Медведев. Это были игровые новости на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие мечтатели! А вы знаете, где по-настоящему начинается Россия? Не на карте, а в самом сердце.
2: Отправляемся в путь.
1: Сегодня мы отправляемся в Псков. Город, где древние камни хранят память о первых князьях, а воздух пахнет сосновым лесом и свежим хлебом. Представьте, вы с детьми бродите по мощеным улочкам Кремля, где каждая башня шепчет свою легенду. Поднимитесь на Власевскую башню. Отсюда вся псковская земля видна как на ладони. А потом за город, на ферму голубой коровы. Здесь малыши в восторге кормят телят из бутылочки. Учатся доить коров и катаются на настоящем тракторе, пока взрослые дегустируют фермерские сыры прямо у пастбищ. Это идеальное пространство для семейного отдыха. Здесь история оживает не в пыльных учебниках, а в общих открытиях, детском смехе и теплых разговорах, которые сближают поколения лучше любых слов.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться сюда удивительно просто. Уютный ночной поезд или короткий перелет, и вы уже на северо-западе. Погода в Пскове, как характер северного друга, переменчива. Поэтому обязательно положите в чемодан непромокаемую куртку, удобные ботинки и теплый свитер. Постройте маршрут так. Один день посвятите древним соборам и прогулкам по набережным. Второй – природе и животным. А домой обязательно везите псковские пряники и маленькую сушеную рыбку сниток. Они станут самым вкусным напоминанием о вашей совместной поездке.
2: Подведем итоги.
1: Не ждите идеального момента. Берите с собой самых родных, доверяйте маршруту и позвольте нашей огромной стране удивлять вас снова и снова. Именно в таких путешествиях рождаются те самые семейные традиции, которые согревают даже в самые долгие зимние вечера. Собирайте рюкзаки, крепче держите за руки детей и отправляйтесь навстречу новым открытиям по России.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня воскресенье, 27 сентября. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На Чукотке в октябре начнет работу проект поддержки семей с особенными детьми. Как сообщил Владислав Кузнецов, он откроется в городском филиале окружного центра социального обслуживания населения. Программа «Перезагрузка» поможет семьям, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива стала победителем федерального грантового конкурса и вошла в тройку лучших из 92 заявок. Формат работы предполагает принцип «одного окна». Родители смогут получить консультации психологов, юристов и соцработников в одном месте. Кроме того, специалисты помогут оформить выплаты, подобрать средства реабилитации и найти работу. Важной частью проекта станет услуга кратковременного присмотра за детьми. Она даст родителям время на отдых и решение бытовых вопросов. Также будут созданы группы взаимоподдержки для профилактики выгорания. Эти меры дополняют общую систему помощи, включая новое почетное звание «Верность родительскому долгу». Россия, Китай и Северная Корея проведут совместный экологический осмотр реки Туманной. Правительство нашей страны издало распоряжение об обмене дипломатическими нотами с Пекином и Пхеньяном для заключения соответствующего договора. Инициативу согласовали с министерствами иностранных дел, транспорта и природы, а также пограничными службами. Для проведения работ выделят специальные плавательные средства и технический персонал Росморречфлота и Росрыболовства. Участники инспекции получат официальное разрешение на многократное пересечение российско-китайской